Когда вы свой утрем стар, пароль, пожалуйста. Так как они покорят землю, точно. Плоскую землю. Инструкции будут посланы.